0: Почувствуй сердцем. Интер FM. Почувствуй сердцем.
1: Спрячешь опять за очками обиду, махнешь на прощание, спокойное с виду, конечно, ему ни к чему эти сны.

спрячешь опять за очками обиду, махнешь на прощание, спокойное с виду, конечно, ему ни к чему. Эти сцены так проще, так легче, уйти нет проблемы. Ты спрячешь опять за очками обиду, махнешь на прощание, спокойное...

Друзья, всем желаем доброго утра. Вы слушаете радио Интер ФМ. И как всегда, здесь мы держим вас в курсе всех событий, которые будут происходить сегодня. Сегодня памятная дата, день Бендерской трагедии. Поэтому, конечно, никаких игр, веселья у нас в эфире не предусмотрено. Но зато, конечно же, расскажем о том, и какая погода нас ждет, и что там обещали знаком зодиака звезды этой ночью. Ну и, конечно, расскажем еще и о том, какие мероприятия в наших городах республики будут происходить сегодня. Woo!

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Ваши приемники настроены на частоту 107.7 FM, и как и в любой будний день, мы, конечно же, парочку слов скажем о каждом из знаков зодиака, что на сегодня обещает нам гороскоп. Давайте начнем с овнов. Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего.
2: Телец, сегодня вы, наконец, можете добиться внимания, которого так жаждете.
1: Близнецы, не позвольте упрямству или непониманию обречь вас на одиночество. Сегодня лучше уступить.
2: Рак, сегодня звезды рекомендуют сходить в гости или пригласить гостей к себе.
1: Львы, вы все обдумали накануне, а теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
2: Девы, постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько не сдержаны в эмоциональном отношении.
1: Весы, сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы.
2: Скорпион, сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить.
1: Стрельцы, сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности, но это поможет слегка передохнуть.
2: Козероги, сегодня придется засучить рукава и начинать активные действия.
1: Водолеи, сегодня вы будете также чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова.
2: Рыбы, сегодня у вас откроется талант. Вы сможете подчинить любого простой силой собственной воли.
1: Вот такие вот, друзья, прогнозы у нас от звезд на сегодня. Если вдруг пропустили свой знак зодиака, обязательно заходите на наши странички в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках. И оставайтесь с нами на частоте 107.7.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице 9 часов утра. Вы слушаете новости. Памятные мероприятия начались сегодня в Бендерах. 8:30 с площади освобождения к мемориалу пошла дорога памяти. Сейчас там начинается митинг реквием и возложение цветов. В 10:30 состоится митинг и лития на аллее славы Борисовского кладбища. В 2 часа дня мемориальный музей приглашает на тематическую экскурсию «Дни и ночи бендерской трагедии». Затем в 15:00 на Гребной базе состоится регата памяти погибших защитников. А в 16:45 общегородская акция «Минута памяти» с включением электросирен. 19 июня – День памяти и скорби, годовщина бендерской трагедии. Каждый приднестровец склонил сегодня голову в память о жертвах военной агрессии со стороны Молдовы. Но Приднестровье никогда не склонит головы перед агрессорами, кто в 92-м году пришел на мирную приднестровскую землю, прикрывая военизированное вторжение защитой целостности страны и наведения конституционного порядка, написал у себя в телеграм-канале Вадим Красносельский. Молдова не может бесконечно отрицать факты военной агрессии против приднестровского народа, применение оружия против мирных граждан, убийство сотен приднестровцев, стариков, женщин и детей. А международное сообщество не может, не должно закрывать на это глаза. Вечная память погибшим, написал президент. К другим темам. 8-летняя девочка выпала из окна 3-го этажа вчера в Бендерах. Она упала не на землю, а на бельевые веревки этажом ниже. Приехали спасатели и по лестнице сняли ребенка. Затем девочку осмотрели врачи. Она была в гостях у подруги, развешивала белье и не удержала равновесия. Взрослых дома не было. Умеренно жарко и иногда в расписании дожди. Это погода на следующую неделю. Все из-за развития антициклона над Западной и Центральной Европой, говорит главный метеоролог Виталий Кальвенко. В ночное время будет около 12-17 градусов, а в дневное от 26 до 32. И дожди никуда не денутся, но сильных ливней не предвидится. А сейчас в Тирасполе 19 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

0: погода на Интер-ФМ.
1: Друзья, на календаре у нас сегодня пятница и 19 июня. Давайте поговорим о том, какая погода сегодня нас ждет, особенно если вы собрались выйти из дома и побыть некоторое время на улице. Не забывайте о том, что головные уборы в столь жаркое время года, все-таки на календаре лето. Головные уборы, бутылочка с водой, крем с высоким уровнем SPF – это то, что должен иметь каждый любящий себя человек. А мы вас любим и уважаем, беспокоимся о вашем здоровье. Давайте поговорим о погоде.
2: Начнем мы с юга республики. И температура действительно повысилась. Вчера было 27, сегодня поднялась до 29. Казалось бы, что это не сильно много, но при этом все равно будет ощутимо. Также день будет солнечный. Он с 9 до 12 продлится. Яркое солнце скроется позже за тучами, и порывы ветра будут небольшими, до 3 метров в секунду.
1: Выходные обещают быть также жаркими, до плюс 29. Составит температуру воздуха днем, ночью особо не опустится. Плюс 19, плюс 22. И те тем временем мы обратим внимание на север республики. Сегодня обещают максимальную температуру в плюс 27. Выходные также будут жаркими, с единственной разницей, что по ночам будет ощутимо попрохладнее. С пятницы на субботу обещают синоптики плюс 16, суббота на воскресенье плюс 13, но и в целом переменную облачность.

0: Ваши приемники настроены на частоту 107.7. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Предлагаю обсудить мероприятия, которые ждут нас сегодня в городах республики. Начнем с города Тирасполь. Пройдет мероприятие в Дендропарке с 16 и 17. Групповые экскурсии «Тайна розового сада». Также в Бендерах у грибной базы состоится регата памяти погибших защитников города и церемония спуска венка на воды Днестра в 15.00. В 16.45 общереспубликанская минута молчания в память о жертвах бендерской трагедии в городах и районах Приднестровья будут звучать сирены. В 16.00 и 17.00 пройдут групповые экскурсии «Тайна розового сада». А также в 20.30 пройдет показ фильма «Гэтсби» в городе Бендеры в цитадели Бендерской крепости. Дополнительная информация о мероприятиях также будет публиковаться на сайте, и мы ее обязательно обсудим. А пока на часах 9.45 продолжаем эфир вместе.
1: Интер-Ф.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 10 часов. В эфире новости. Дорогой памяти от площади освобождения к мемориалу памяти и скорби на выезд из города прошла колонна бендерчан с портретами защитников. Там звучали имена жителей города, погибших в 1992 году. На мемориал пришли и руководители республики, и защитники Приднестровья. Они почтили минутой молчания память павших защитников города и по традиции возложили цветы к БМП. Память защитников Приднестровья и жертв бендерской трагедии почтили и на мемориале в Тирасполе. Цветы возложили к вечному огню и гранитным плитам с именами погибших, депутаты, представители министерств и ведомств, жители и гости столицы. Памятные мероприятия 19 июня проходят по всему Приднестровью. Продолжаем выпуск. 19 июня 1992 года, несмотря на соглашение о прекращении огня и постановление парламента Молдовы о мирном урегулировании конфликта, вооруженные формирования вошли в Бендеры. В это время международные наблюдатели оказались неспособны взять ситуацию под контроль. Бои в городе продлились 40 дней, погибли 489 приднестровцев, из них 132 мирные жители, 5 дети. Еще более 1200 были ранены. Беженцами стали 80 тысяч жителей Бендер. Николай Неутов, так зовут третьего человека, который 34 года назад собирал тела погибших на улицах Бендер. Его имя установили журналисты ТСВ, изучив хронику 92 года. Николай Неутов вместе с Никифором Северином и Максимом Головиным работали в спецзеленстрое. Поочередно они водили красный трактор с кузовом лодкой, на котором увозили тела погибших. Страшная работа, спасавшая Бендеры в жарком июне 92-го от эпидемии. Их называли «красными хоронами». Харон, напомню, перевозчик душ в мир мертвых в греческой мифологии. И о погоде в конце выпуска. В Тирасполе 22 градуса тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

19 июня сегодня. В истории Приднестровья навсегда этот день останется памятной датой. И если заглянуть в календарь, то в этот день, в 1993 году, через год после Бендерской трагедии, был запущен троллейбусный маршрут номер 19 Бендеры-Тирасполь. А в 2012 году Бендерам было присвоено почетное звание «Город воинской славы». День сегодня действительно памятный. О том, что происходит в республике, узнаем из выпуска новостей. Прозвучит он ровно в 12 часов дня в нашем эфире. Так что, друзья, оставайтесь с нами на Интер-ФМ.

0: сердце у тебя, на 360. В моих мыслях только ты и 365. Под кожей там глубоко, и даже один день без тебя нелегко.
1: Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Приднестровье полдень. День бендерской трагедии сегодня. По дороге памяти в городе прошли защитники республики. Ополченцы, казаки, гвардейцы, бойцы ТСО, милиционеры, родственники погибших. С портретами погибших прошли дорогой памяти жители города. Точно такая же погода была 34 года назад. Жили люди, строили планы. Но в этот день все закончилось убийством. Мы чтим память всех погибших, кто отдал свои жизни за освобождение Бендер, сказал во время шествия вице-премьер Виталий Нягу. Цветы в память о героях войны 92-го возложили на военно-историческом мемориальном комплексе. Председатели Верховного Совета и правительства, вице-премьеры, обычные горожане почтили память погибших казаков и защитников Бендер. У могилы Нины Аларь вспомнили и всех мирных жителей. В 1992-м она погибла от минометного обстрела по пути домой. Цветы принесли сегодня и к камню в честь женщин-защитниц Приднестровья и на Борисовском кладбище, где состоялась заупокоенная лития. В Бендерах сегодня к 34-й годовщине трагических событий приспустили государственные флаги. Памятную традицию соблюдают на въезде в город со стороны Кишинева. Это направление в 1992 году стало одним из тех, откуда шло вторжение вооруженных сил и волонтеров Молдовы в Бендеры. Продолжаем выпуск. Музей бендерской трагедии сегодня в 2 часа дня откроется для всех желающих. Экскурсия в памятный день будет бесплатной. Посетить можно и выставку «В зеркале прессы». Это рассказ о событиях в 92-м в Бендерах через газетные публикации, фотохронику и материалы очевидцев и журналистов. Выставка работает до конца месяца. И в конце о погоде. 23 градуса тепла сейчас, облачно. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио Интерфэм. Асия. Композиция называется «Лекарство от одиночества». Звучит в нашем эфире. Ну а далее появляются на 107.7 Шакира, Юлия Савичева, Джо Дассен, также Блуи, Элтон Джон, Евгений Хафтан. Все это в ближайшие 15-20 минут в нашем эфире, друзья. Так что не переключайтесь. Напоминаю, что в студии с вами Александр Волков.

не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя.

покровом темноты. Смотрю туда, туда, где ты. Выше нет на свете высоты. Дворы пусты, свели мосты, и лишь коты со мной на ты.

12:45 столица. Вы слушаете радио Интерфам. Сегодня в Бендерах в 2 часа дня откроется музей бендерской трагедии. Вход для всех желающих сегодня будет бесплатный. Также можно будет посетить и выставку «В зеркале прессы». Это рассказ о событиях в 92-м в Бендерах через газетные публикации, фотохронику и материалы очевидцев и также журналистов. Эта выставка будет работать до конца июня. 12:46 показывают наши студийные часы. Ровно в час дня новости о том, что происходит в республике и мире. Оставайтесь с нами.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в республике час дня. По всему Приднестровью сегодня вспоминают погибших в Бендерах в 92-м году. В столице на мемориале Славы собрались руководство города, ветераны, защитники Приднестровья, неравнодушные горожане. В Бендерах делегация руководства республики посетила памятные места. С утра была на службе в Преображенском соборе, затем на мемориале памяти и скорби. Далее цветы возложили на военно-историческом мемориальном комплексе, посетила делегация Борисовское кладбище. Там находится самая большая в республике аллея героев, где покоятся около сотни защитников города. Те, кто проливал кровь приднестровцев, рано или поздно ответят за свои преступления, сказала председатель Верховного Совета Татьяна Залевская. На мемориал памяти и скорби в Бендеры сегодня приехали и жители Молдовы. Они считают, что Кишинев должен принести извинения жителям Приднестровья, чтобы Молдова и Приднестровье могли о чем-то договариваться и жить как добрые соседи. «Сегодня мы приехали возложить цветы в память о тех, кто ушел из жизни. Главное, чтобы мы, молдаване, знали, что мы оба берега не чужие друг другу люди», — сказали гости из Молдовы. Продолжаем выпуск. Николай Неутов, так зовут третьего человека, который 34 года назад собирал тела погибших на улицах Бендер. Его имя установили журналисты ТСВ, изучив хронику 92 года. Николай Неутов вместе с Никифором Северином и Максимом Головиным работали в спецзеленстрое. Поочередно они водили красный трактор с кузовом-лодкой, на котором увозили тела погибших. Страшная работа, спасавшая Бендеры в жарком июне 92-го от эпидемии. Их называли красными хоронами. Хорон, напомню, перевозчик душ в мир мертвых в греческой мифологии. На остановке троллейбусов по улице Лозо в Бендерах запустили тематическую аудиотрансляцию. Приурочена она к 19 июня. Бендерчане и гости города могут услышать хронику трагических событий кровавого лета 1992 года. Памятные просветительские трансляции на остановках в республике запустили в 2020 году.

спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Вы слушаете радио Интер-ФМ. 13 часов и 16 минут показывают наши студийные часы. 19 июня на календаре, день Бендерской трагедии. 4 года назад журналисты ТСВ собрали воспоминания тех, кто участвовал, кто видел, как обычный город превращается в опасное место. Собрали людей, которые пережили все это. Сейчас воспитывают детей, внуков в Приднестровье, в месте, где они родились и живут свою жизнь. К 30-летию даты был снят этот фильм. Он достаточно длинный, 50 минут. Найти его можно на YouTube, на ТСВ. Если не знаете как, открывайте Viber, открывайте телеграм-канал телеканала ТСВ. Там есть пост с прямой ссылкой на YouTube. Посмотрите этот фильм обязательно. Ну, а мы продолжаем эфир. Прямо сейчас Браззавиль. Далее появляется город 312. Гэри Мур и Константин Никольский.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, 14 часов. Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня 34 года бендерской трагедии. У мемориала памяти и скорби состоялась церемония возложения цветов. Сотни людей собрались, чтобы почтить память погибших защитников Приднестровья и мирных граждан. Минутой молчания отдали дань уважения, героизму и самоотверженности защитников города. Трудно представить, чтобы человек, совершивший убийство, не привлекался к ответственности, сказал вице-премьер Виталий Нягу. Любому преступлению должна даваться соответствующая правовая оценка. Бои в городе продлились 40 дней. Погибли 489 приднестровцев, из них 132 мирные жители, пятеро дети. Еще более 1200 были ранены. Беженцами стали 80 тысяч жителей Бендер. Сегодня по всей республике включат электросирены. В 16:45 жители почтят минутой молчания память защитников и мирных жителей, погибших в трагических событиях 1992 года. Пешеходы и автомобилисты могут на минуту остановиться и вспомнить тех,

кто отстоял свободу и независимость республики. Посол России в Молдове Олег Озеров опроверг заявление Кишинева о якобы незаконном нахождении миротворцев в Приднестровье. «Рассуждения молдавских властей не соответствуют действительности», — сказал он в интервью РИА Новости. «Есть соглашение 92-го года, в котором четко прописаны положения и параметры присутствия российских войск в Приднестровье. Именно это соглашение определяет законность и легитимность миротворцев на берегах Днестра», — напомнил дипломат. Он также указал, свое согласие Молдова дала сама, когда 21 июля президент Снег Егор подписал документ. Ни одна из сторон из соглашения не выходила, и свою подпись Молдова не отзывала. Требования Молдовы о выводе миротворцев из Приднестровья – опасная глупость, считают жители Бендер. Те, кто пережил июнь 92-го, говорят, миротворцы гарантируют, что трагедия не повторится. Бендерчане вспоминают обстрелы, имена погибших, рассказывают, как пережили то время и подчеркивают, нельзя выводить российских миротворцев. Кишинев сейчас активно вооружается, а кроме того продолжает курс на слияние с Румынией. И о погоде. В Тирасполе плюс 24. Оставайтесь с нами.

14:14 показывают наши студийные часы. Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. Сообщение о мошенниках публикует Вайбер ТСВ Приднестровье. Посольство России в Молдове предупреждает. В сети появились мошенники, которые через псевдоофициальные каналы предлагают помощь в оформлении гражданства и запрашивают персональные данные. Продолжают мошенники всякие схемы изобретать для того, чтобы получить данные жителей республики. И напоминает посольство, что все документы на получение гражданства принимают только сотрудники консульства. Никто через интернет принимать их у вас не будет. Поэтому будьте внимательны, предупредите всех родных и близких об этой новой схеме для того, чтобы они не попались на эти уловки. Ну, а мы продолжаем эфир Радио Интрафэм. Прямо сейчас Шуга Бейбс, далее появляется у нас Наутилус Помпилиус, группа Битлз и Макс Фадеев.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так важно.

14:48 столица. Вы слушаете радио Интрафэм. В студии Александр Волков. Моя эфирная смена подходит к своему завершению. Эфир Интрафэм, естественно, продолжится. Лос Трибунос в нашем эфире. Далее до конца этого часа Хару и Оли Мурс. Ровно в 3 часа дня новости о том, что происходит в республике и мире. Друзья, оставайтесь с нами на волне 107.7, чтобы быть в курсе всех событий.

из тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Ну что ж, на часах у нас 15.55, и мы пришли в ваши приемники для того, чтобы рассказать следующую новость. Мошенники, они не останавливаются, причем они пробуют абсолютно разные способы, помимо того, что они звонят на домашние и мобильные телефоны нашим гражданам, так еще и теперь вырабатывают вот такие схемы, да.
1: Да, посольство России в Молдове предупреждает, что в сети, друзья, появились мошенники, которые через псевдоофициальные каналы предлагают помощь в оформлении российского гражданства и запрашивают персональные данные.
0: Да, документы на получение гражданства принимают только сотрудники консульства. Любые посредники не имеют отношения к оформлению гражданства, подчеркивает посольство. Да. И, пожалуйста, если вам предлагают что-то подобное, сразу откладывайте, кладите трубку и никому не передавайте ни свои персональные данные, ни номера телефонов, ни деньги.
2: Знаешь, так много силы в твоей слабости. Смущался, будто 16 лет.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16 часов. Тирасполе, здравствуйте. Ровно через 45 минут в Приднестровье включат сирены в память о погибших в Нибендерской трагедии. В июне 92 года военные Молдовы попытались захватить город. Бои шли 40 дней. Погибли 489 человек, в том числе мирные жители Бендер, дети. Ранения получили свыше 1200. Без вести пропали 87. Были разрушены тысячи домов, десятки школ, детсадов, поликлиник, промышленные предприятия города. Память погибших в 16:45 почтят минутой молчания. Любому преступлению, тем более если речь идет об убийствах людей, в том числе мирных жителей, должна быть дана правовая оценка. Так вице-премьер Виталий Нягу сегодня прокомментировал позицию Молдовы. Официально Кишинев до сих пор не принес извинения жителям Приднестровья за развязанную в 92-м войну. Ответственность за преступления против мирных приднестровцев в Молдове никто не понес. Более того, националистов в Молдове по-прежнему считают героями. Продолжаем выпуск. Требования Молдовы о выводе миротворцев из Приднестровья опасная глупость, считают жители Бендер. Те, кто пережил июнь 92-го. Говорят, миротворцы гарантируют, что трагедия не повторится. Бендерчане вспоминают обстрелы. Имена погибших рассказывают, как пережили то время, и подчеркивают. Нельзя выводить российских миротворцев. Кишинев сейчас активно вооружается. А кроме того, продолжает курс на слияние с Румынией. Посольство России в Молдове предупреждает, в сети появились мошенники, которые предлагают помочь оформить российское гражданство и просят персональные данные. Верить им не надо, подчеркивает посольство. Никакие посредники, консультанты или администраторы соцсетей не имеют права принимать документы и участвовать в оформлении. Только через консульство. По последним данным, заявки на оформление гражданства России подали свыше 50 тысяч приднестровцев. И о погоде. +27 в столице. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

0: 16:20 на часах, буквально через 25 минут по всему Приднестровью прозвучит сирена в память о погибших в 1992 году.
1: Да, напомню, что 19 июня 1992 года именно в это время бендерчане услышали первые выстрелы в городе.
0: Так что будьте к этому готовы, не пугайтесь,

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица Приднестровья, 18 часов. Здравствуйте. Сегодня 34 года бендерской трагедии. В республике прошли памятные мероприятия. Сотни людей пришли сегодня в центр Бендер, чтобы пройти дорогой памяти и почтить погибших защитников Приднестровья и мирных граждан. Люди шли по улицам, где в июне 92-го шли бои с молдавскими силовиками от площади Освобождения к мемориалу на выезде в сторону Тирасполя. Минуты молчания почтили погибших. Бои в городе длились 40 дней. Погибли 489 приднестровцев, каждый четвертый мирный. Еще более 1200 были ранены, беженцами стали 80 тысяч жителей Бендер. По любому преступлению, тем более, если речь идет об убийствах людей, в том числе мирных жителей, должна быть дана правовая оценка. Так вице-премьер Виталий Нягу сегодня прокомментировал позицию Молдовы. Официально Кишинев до сих пор не принес извинения жителям Приднестровья за развязанную в 92-м войну. Ответственность за преступления против мирных приднестровцев в Молдове никто не понес. Более того, националистов в Молдове по-прежнему считают героями. Заявление Кишинева о якобы незаконном нахождении миротворцев в Приднестровье не соответствует действительности. Это подчеркнул в интервью РИА Новости посол России в Молдове Олег Озеров. Он напомнил о соглашении 92-го года, в котором четко прописаны положения и параметры присутствия России.

российских войск в Приднестровье. Документ подписал президент Молдовы Снегур, и ни одна из сторон из соглашения не выходила. Молдова свою подпись не отзывала. Олег Озеров подчеркнул, именно это соглашение определяет законность и легитимность миротворцев на берегах Днестра. 4 девочки и 3 мальчика родились в Бендерском роддоме в преддверии 19 июня. Сегодня их поздравила супруга президента Светлана Красносельская. Вручила цветы, подарки и пожелала крепкого здоровья. Дети, родившиеся в июне 92-го, пришли в этот мир под звуки войны. Мы обязаны сделать все, чтобы сегодняшние и будущие поколения рождались только под мирным небом, подчеркнула супруга президента. Поздравлять малышей и их мам — многолетняя традиция. В 92-м роддом был в эпицентре боев, но врачи продолжали спасать женщины и детей. И о погоде на завтра, 20 июня, переменная облачность. Ночью 12-14 тепла, днем до 29 градусов. После обеда и вечера местами пройдут дожди, возможно, и гроза. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Так, ну что, вот и вечер добрался до нашей республики, значит, пришло время с вами прощаться. Прощаться буквально до понедельника. Мы желаем вам хороших выходных, пускай они будут радостными, яркими и интересными. Ну а мы обязательно встретимся с вами в понедельник.
1: Берегите себя.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 19 часов в Приднестровской столице. В эфире новости. В Приднестровье сегодня вспоминают погибших в Бендерах. В 92-м тогда на мирный город напали молдавские силовики и националисты. Бои шли 40 дней, погибли сотни людей. Их память сегодня почтили во всех городах. Цветы возложили на столичном мемориале славы. В самих Бендерах траурные мероприятия начались с молебна во всех храмах. Горожане, защитники Приднестровья, первые лица страны, общественники прошли с портретами погибших. Дорогой памяти от центра города к мемориалу на выезде в сторону Тирасполя. Цветы сегодня принесли на аллею героев Борисовского кладбища. Там похоронено около сотни защитников города. Молдова не может бесконечно отрицать факты военной агрессии против приднестровского народа. Об этом написал президент в своем телеграм-канале. Вадим Красносельский напомнил, вторжение было спланировано, вероломно применено оружие против мирных граждан. Были убиты сотни приднестровцев, стариков, женщин и детей. Международное сообщество не может и не должно закрывать на это глаза, считает президент. Он привел даты, документы, которые свидетельствуют, Молдова отказалась от прислания славутой целостности, за которую якобы по сей день борется. Каждый склонил сегодня голову в память о жертвах военной агрессии Молдовы. Но Приднестровье никогда не склонит головы перед самими агрессорами. Продолжаем. Требования Молдовы о выводе миротворцев из Приднестровья – опасная глупость, считают жители Бендер. Те, кто пережил июнь 92-го, говорят, миротворцы гарантируют, что трагедия не повторится. Бендерчане вспоминают обстрелы, имена погибших, рассказывают, как пережили то время и подчеркивают – нельзя выводить российских миротворцев. Кишинев сейчас активно вооружается, а кроме того, продолжает курс на слияние с Румынией. Посольство России предупреждает, в сети появились мошенники, которые предлагают помочь оформить российское гражданство и просят персональные данные. «Верить им не надо», подчеркивает посольство. Никакие посредники, консультанты или администраторы соцсети не имеют права принимать документы и участвовать в оформлении, только через консульство. По последним данным, заявки на оформление гражданства России подали свыше 50 тысяч приднестровцев. И о погоде на завтра, 20 июня, перемен облачность. Ночью 12-14 тепла, днем до 29 градусов. После обеда и вечером местами пройдут дожди, возможно и гроза. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.